день среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых и смен, среди холодных приговоров, жестоко-серной судьбы.